0: Тиранана пришла!
1: Пришла!
0: Зубота! Зубота! Тиранана пришла! Зубота! Зубота! Тиранана пришла!

चलो चलो चलो पिछला जो बता चलो पिछला चलो पिछला जो बता जो बता चलो चलो पिछला Zubatan, Zubatan, Chalanano Psychla, Chalanano Psychla, Zubatan, Zubatan, Chalanano Psychla, Psychla, Zubatan, Zubatan, Chalanano Psychla, Zubatan, Zubatan, Zubatan, Chalanano Psychla, Zubatan, Zubatan, Chalanano Psychla, Zubatan, Zubatan, Chalanano Psychla, Psychla. Зубата, зубата, вчера она пришла. Зубата, зубата, зубата, вчера она пришла. Зубата, зубата, зубата, вчера она пришла. Зубата, зубата, вчера она пришла. Вчера она пришла. Зубата, зубата.